0: FM in Sırmek Yevmek.
1: Йозеф Штраус, вальс, Катаруме Берлини Филармоник Новогахумба, дирижер Херберт фон Караян.